0: На трава.
1: Как то мислиш, как?
2: Я как?
0: Так.
1: Я как так?
0: Я так, да ни на чорто, пач греш, ки греш, всем ха? Потом, не?
1: А си робот, он гре все по сотки му паше.
0: Так, я так, мало ту, мало там.
1: Вече сни искрена, я с тебе сицер не разумем, не? Да би ти шел с косилницо прек, но прек, мислим, я с то ни не, добавя логике.
0: Не прек, но прек. Пач по косимки се види, не?
1: О, люби бог, кай ти си првич косил, ali boš првич косил, кай ти kosiš za druge ali kosiš za sebe?
0: Za druge, ja, mene ne moti, tudi če bi bila metrska trava, meni to vseeno.
1: Jo.